Bergomi Baresi Ancelotti Donadoni Canigia Buruciaga Basualdo Maradona Rincontri di Neguarane Strada Vehigita Buccio Pacchio Walker Pierce Robson Gascon Shilton Andrinua Ila Roya Vasquez Francescoli Zenga Klinsmann Magnusson Galvao Silas Brolin Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kif Van Basten, McCoist, McCrish, McStayo, Malpas, McKinnelly, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Ale, Mau, Ricardo, Vecareca, Vichke Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятулина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Увебайн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Веалварез, Веолар, Тикочея, Салина, Свичель, Бутрагеню,